вода с лукета. И она соля, будто, будто, чертом бизнесмен, окей, окей. Тут мне деньги, лямы и мульты, окей, окей. И на мне ща мульт, я в сумке мульты, и чё за спрашивай.

Сумка, гусь, как и гусь, тем калуя, нам не шмот. Нам не шмотки и пак, и поталичный водопак, и поталичный пак, из паков, лучший пак. Китаю бизнесмен, я будто в сумке деньги лежат, я будто бы бизнесмены в сумке чёрных деньги лежат, мани в кармане лежат, окей, мани в сумке. Гуччи кепка дорогая, цепица висят на мне, как будто лёд и гайбот голд. Деньги, мани в сумке, я. На мне мать в кармане, деньги и тыщи, и косари, и мелые лами. Я мой вован, я будто бы в банке работаю, я будто ваш мир был, да я банк. Приятно заработал миллиард, я Илон Маск. Я заработал миллиард, я Илон Маск. Вещь-то моё, я работаю. Моя карьера, рэп, это моя работа. Деньги висят, деньги лежат, деньги на полу, окей, в моем пачке лежат, деньги мани на лице.

Но Кархана мне щеки короты, будто я купце эмира, я шейх, я будто бы. Я короля, я выгубил эмира, я будто бы путинный зад. Заработал косари и иду опять в армию, в армию.